Massone cognato. Big funny Henry. Я говорю, будет, кочи, кивай тебе два термина из этого, кочи. И ты стипендия такая. Ты, на работе.